0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad po savaitgalio audros regionai prašo daugiau elektros generatorių ir greitesnio tinklų kabeliavimo. Tai jis pareiškė po šalies vadovo Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. Anot Dilbos, regionai taip pat prašo daugiau elektros specialistų brigadų ir stipresnių mobiliojo ryšio signalų. Pasak šalies vadovo, svarbu ateityje užtikrinti pagalbą labiausiai pažeidžiamiems gyventojams, skubiau atkurti vandens tiekimą nukentėjusiems regionams. Šios popietės duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 69 tūkstančiai energijos skirstimo operatoriaus klientų. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad jo šalis neseniai gavo nedidelį skaičių Patriot raketų, galinčių numušti Rusijos balistinės raketas. Kalbėdamas interviu Ukrainos žiniasklaidai, Volodymyras Zelenskis nenurodė, kiek jų buvo pristatyta ir kas jas tiekė. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Kyivas gavo patvirtinimą dėl Prancūzijos žemė-oras raketų sistemų Krotal tiekimo. Rusijai tęsiant raketų atakas prieš Ukrainą, oro gynybos pajėgumų klausimas vis dar yra Kyivo prioritetas. Volodymyras Zelenskis yra pareiškęs, kad rengiantis dar vienai sudėtingai žiemai, Ukrainai reiktų daugiau kaip 300 raketų Patriot sistemoms. Rusijai 8 aviacinėmis bombomis smogus Kramatorskui Donecko srityje. Naujausiais duomenimis sužeista mažiausiai 11 žmonių, įskaitant 2 mėnesių kūdikį. Pasak Kramatorsko karinės administracijos vadovo, apgadinti daugiabučiai ir infrastruktūros objektas. Rusija aviacinėmis bombomis taip pat atakavo ir Zaporižę. Čia žuvo 2 žmonės. Dar vienas civilis žuvo per raketų ataką Charkive. Į Lietuvą rytoj atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Skelbiama, kad kartu su prezidentu Gitanu Nausėda bus aptartas Europos saugumas ir gynyba, parama Ukrainai, bendrijos plėtra, kitais metais vyksiantis Lietuvos pirmininkavimas tarybai. Lietuva tarp prioritetų yra įvardijusi dėmesį migracijai, Europos Sąjungos plėtrai, bendrijos konkurencingumo didinimui bei gynybai. Prokurorai iš Seimo narės Birutės Vėsaitės vadinamojoje čekiukų byloje siekia priteisti beveik 4900 eurų. Teisėsaugos vertinimu, būdama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nare, 1500 litrų degalų už daugiau nei 4000 eurų, Seimo narė 58 kartus įsigijo už Lazdijų rajono ribų, o tai sudarė daugumą visų degalų pilimo atvejų. Pati politikė agentūrai BNS tvirtina, kad išlaidas kompensavosi, nes į Lazdijų rajono tarybos bei komitetų posėdžius važinėdavo iš Kauno, kuriame slaugė Anytą. Vilniaus viešasis transportas skelbė, kad nuo rugsėjo dažnės reisai, o keleivius kasdieną veš daugiau nei 600 autobusų ir troleibusų. Tai 100 daugiau nei dabar. Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutis sako, kad prognozuota transporto krizė suvaldyta, dalį autobusų išnuomojant, dalį suremontuojant.
2: Šį rudenį planuojame didžiausią transporto priemonių išleidimą Vilniuje ir VBT istorijoje. Pasirašėme papildomos autobusų nuomos sutartis, apie 60 autobusų išnuomom, jau jos ruošiamos yra eksploatacijai. Pavyko paspartinti autobusų atstatymą iš ilgalaikio remonto. Šį rudenį jau pasirodys tromibusai, o per kitus metus atvažiuos nauji elektriniai autobusai.
1: Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutis, savivaldybės įmonė Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičienė sako, kad šį rudenį prognozuojamas didesnis keleivių srautas, todėl dažnės reisų į miegamuosius rajonus.
3: Šiais metais daug orientuojami tai, kad viešasis transportas mikrorajonuose, Čepijoniškėse, Perkūnkėmiai, Baltupiuose, Šiaurės miesteliai, Gazdinėliuose ir visuose kituose, jisai būtų dažnesnis, remiamės į tą kursavimo dažnumą, greitie maršrutai kursuos kas 50 minučių, pagrindiniai miesto maršrutai 10-25 minutės, transporto priemonių skaičius suplanuotas į maršrutus bus toks, koks buvo išreikštas poreikis.
1: Savivaldybės įmonės Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-19 laipsnių, ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14 šilumos, rytojaus dieną kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
4: У микрофона в студии Моника Юшкевичут. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Споры о темпах кабелирования электросетей в Литве». И до 1 сентября считанные дни, как школы входят в новый учебный год. По обновленным данным, после бушевавшей в выходные бури, без электричества по-прежнему остаются около 82,5 тысяч клиентов компании ЭСО. По данным Департамента противопожарной охраны и спасения, с 6 утра понедельника до сегодняшнего утра пожарные 100 раз выезжали убирать деревья, поваленные бурей на проезжую часть и в других местах. Из-за непогоды были также перебои с мобильной связью, однако операторы сообщают, что большую часть сети уже удалось восстановить. По данным Литовской ассоциации страховщиков, буря уже нанесла жителям и бизнесу более 3 миллионов евро застрахованного ущерба. Страховщики получили свыше 3000 сообщений об убытках и прогнозируют, что эти цифры продолжат расти. По словам премьера, сейчас главная задача – восстановить электроснабжение. Не исключается и возможность обратиться за помощью к зарубежным партнерам. Глава ЭСА обещает, что электричество всем потребителям должны вернуть до субботы. Министр энергетики Лука Савицкас говорит, что наиболее пострадавшим от перебоев с электричеством жителям следует выплатить дополнительные компенсации до 200 евро. По словам министра, порядок возмещения ущерба он уже обсудил с руководителем ЭСО. По словам Риналдеса Радвилы, в электросетях увеличилось число участников, участков, где необходимо проводить ремонтные работы. Для устранения неисправностей задействованы все имеющиеся ресурсы. Экстремальная ситуация пока объявлена в 2 самоуправлениях страны – Аникщайского района и Козлуруды. Мэр Козлуруды Мантас Ворожка говорит, что жители сталкиваются с множеством проблем. Одна из них – оборванные провода, которые по-прежнему лежат во дворах. Приближаться к ним опасно, однако бригад ЭСО жители пока не дождались. Заместитель министра энергетики Габриэлюс Горбачевскис говорит, что нынешняя ситуация показала, для перевода линий электропередачи под землю выделяется недостаточно ресурсов. Эти работы предлагается ускорить, однако для этого не хватает бригад. С ним не согласен глава Литовской ассоциации электроэнергетики Кестутис Юнишкис. По его словам, летом значительная часть подрядчиков оставалась без работы. Конкурсы не объявлялись, поэтому работники были вынуждены уходить в отпуска вместо того, чтобы заниматься прокладкой подземных кабелей. Что мешает ускорить перевод электросетей под землю, сколько это может стоить и насколько такие инвестиции оправданы, обсуждаем с экономистом-энергетиком, хабилитированным доктором технологических наук Видмантесом Янкаускасом.
5: Кабелизация, вот этот весь процесс, который был ускорен, когда 2 года тому назад такая буря прошла очень сильная. И тогда, не по всей Литве, но все равно мы почувствовали. И когда было принято решение, что длину кабелей увеличить, в смысле, за короткий срок, кабелизацию всю эту в 3 раза. То есть эта работа влилась. Но понимаете, дело в том, что всегда надо считать деньги, потому что у энергетика нет других денег, только те, которые мы им платим. И если сравнить, что если воздушная линия и кабель стоит, в смысле проложения кабеля, ту же дистанцию, стоит больше, чем 4 раза дороже. И тогда проблема вот и в том есть, насколько можно увеличивать кабелизацию, в смысле больше кабелей, и не влияя сильно на тариф, который мы платим. По этой программе все велось. Но дело, конечно, можно говорить и тут, и другое. Часто мы слышим такую критику, что, мол, вот ЭСО не стало достаточно своих рук, в смысле они там со стороны берут подрядчиков, которые всю эту работу делают. Это возможно, и это есть проблема, да. Но, с другой стороны, если на короткий срок эти подрядчики нужны, тогда лучше, чтобы эти были подрядчики со стороны, не свои. Как я скажу, что, в принципе, процесс идет, кабелей будет больше, но это не единственный самый хороший, не самый дешевый, наверное, метод борьбы вот с такими проблемами, которые привела последняя буря. Другое решение, про которое мы говорили тоже 2 года назад, что вот эти просеки, по которым идут линии электропередач, в смысле с обеих сторон линии сколько метров не должно быть леса, у нас как-то уже, чем, допустим, той самой Латвии. И тогда вот 2 года назад тоже было принято решение, что надо расширять. Только то, что нет деревьев у линий электропередачи, конечно, значительно увеличивает надежность электропередачи, и это стоит значительно дешевле. Но там есть другая проблема. Лес есть и частный, и государственный. С частниками не всегда легко договориться. Зеленые тоже не всегда очень довольны тем, что больше леса вырубается. Но в принципе, я еще раз повторюсь, что проблема с кабелями, только кабелями не решается.
4: Сейчас они активнее всего обсуждаются. До 2028 года в Литве планируется перевести под землю около 2000 километров электросетей. При этом критически важных участков насчитывается примерно 6000 километров. Перевод этих 6000 километров под землю оценивается примерно в 500 миллиардов евро. Как вам кажется, насколько велика эта сумма в масштабах литовского энергетического сектора?
5: Ну, эта сумма достаточно большая, потому что я еще раз повторюсь, все деньги, которые у энергетиков, только от нас. И если они хотят больше вложить, они больше будут собирать от нас. И другая проблема, вот, которую вы в самом начале упомянули, что не всегда хватает рук, некому, в смысле, это короткий срок, такие большие работы проделать. Но еще раз я говорю, кабель — не единственное решение. Обязан сказать, что все люди, предприятия, которым электроэнергия очень важна, они должны и сами думать, что можно у самих себя сделать. Какие батареи, про которые сейчас тоже говорят, накопители, про которые мы тоже говорим, и даже есть поддержка от министерства. То есть это не единственное способ решения этой проблемы.
4: Говорил экономист-энергетик Видмантас Янкаускас. Сеймовский контролер говорит, что несмотря на позитивные изменения в различных сферах в прошлом году, часть проблем в области прав человека остаются нерешенные, а принятых законов не всегда достаточно для реальных перемен. Представляя последние данные о ситуации с правами человека в Литве, Эрика Леонайте отметила, что чаще всего насилие совершают мужчины. По ее словам, в последнее время вызывает тревогу то, что охранные ордера в связи с насилием в близком окружении все чаще приходится выдавать повторно. Сейм решил до 2029 года отложить введение порядка, согласно которому десятиклассники могли бы получить основное образование только в случае, если проверку учебных достижений они сдадут как минимум на 4 балла. Такой порядок утвердил Сейм предыдущего созыва. Он должен был вступить в силу с сентября этого года, однако в июле его отменили. С отменой не согласился президент, который предложил отложить введение минимального порога до 2029 года. За несколько дней до начала учебного года школам Литвы все еще не хватает 250 учителей. В прошлом году дефицит был вдвое больше. Министр образования Раминта Поповене говорит, что большинство имеющихся вакансий предполагают неполную ставку. Привлечь больше педагогов планируется с помощью представленного в июне 3-летнего плана. Он предусматривает увеличение финансовой поддержки будущих учителей, помощь уже работающим педагогам, а также упрощение перехода в школы специалистов из других сфер. При этом ранее государственный контроль сообщал о нехватке специалистов образовательной помощи. В прошлом году как минимум одного такого специалиста не хватало более чем в половине общеобразовательных школ страны. Проблемы есть и с помощниками учеников. Одному сотруднику нередко приходится одновременно помогать нескольким детям с особыми образовательными потребностями. Кадровая ситуация в школах при этом не одинакова. О подготовке к новому учебному году и работе с детьми с особыми образовательными потребностями мы поговорили с руководителем Вильнюсского детского сада школы Саулути Анжеликой Вершила.
0: В нашем случае, вы знаете, я вам скажу, у нас ситуация даже лучше, чем в прошлые годы была, потому что как бы очередь не особо богата, но дети приходят, и как бы конца и края нет уже. Мы собрали то, что, как говорится, по ягумас наш, сколько мы можем взять, но и желающие не останавливаются. С этого года наверняка все знают о том, что утвержден новый учебный план, добавляется столько же количества часов литовского языка, сколько и родного. До этого было у нас с прошлого года, потому что это одна из моих годовых задач была, добавить по 6 уроков литовского, чтобы было. Так вот, мы неформальное обучение отдали в этом направлении. Плюс, ну, сегодня и детский сад помогает в этой работе, потому что уже с младшей группы дети идут и получают каждую неделю по 5 уроков литовского языка за счет вот государственных денег, так сказать. Это не факультативно. Приходит учитель литовского языка и работает. Но, конечно, уже на уровне детского сада. И как бы программа разработана от маленьких и шагаем вперед. И подготовительная группа в этом году в подготовительную ввели еще помимо общения и бытового какого-то момента литовского языка, еще добавили театр на литовском языке, закреплять то, что мы получаем вот из этих 5 занятий. 6-м мы сделали еще театр. И также приходит литуанист и работает с ними в этом направлении. Ну, я хочу сказать, что детям очень нравится. И мы поддерживаем, конечно, мы живем в Литве, никуда не деться, и это надо, почему? И родители заинтересованы развиваться и жить в своей культурной атмосфере, плюс получать бесплатно, не побоюсь, да, как бы еще дополнительно, и дети развиваются в этом направлении. Много приезжих, но я вам хочу сказать, что это совсем не минус того, что они приезжают, не знают язык. Многие дети намного быстрее схватывают язык, и чем, допустим, наши местные, которые пришли, и здесь больше его слышат, и больше, как бы, возможности есть общения литовского языка. Вот. Мы еще добавляем, так как учреждение предлагает немало услуг неформального обучения, то есть кружки. И с прошлого года все кружки, по моему приказу, ведутся на литовском языке. Педагоги знают и один, и второй, и третий, так как у нас и польские группы еще есть. Вот и прекрасно они, ну, где-то, если надо, чтобы стресса не было для ребенка, переводится на нужный ему язык. А так, в принципе, ну, в бытовой, каждодневной деятельности, каждый день пусть по одному словечку, ну, так. Плюс ко всем, допустим, вот этим таким маленьким шажкам мы добавляем еще пятничный проект нашего учреждения. В пятницу мы говорим все между собой, коллеги, родители, дети, стараемся. Конечно, это так уже тобулы не получается, но тем не менее все равно лишнее слово какое-то добавится для того же ребенка, для того же коллеги. То есть, ну, еще мы говорим по пятницам по литовскому, на литовском языке. Вот у нас везде в коридорах всегда музыка спокойно играет, а в пятницу играет литовская только музыка, детские песни литовские. То есть еще и на слух дети, проходя по коридору, все это слышат, общаются. Плюс добавляем еще, так как есть традиционные внутренние мероприятия, до этого года, уже 3 года подряд мы вели, допустим, осенний праздник на литовском языке. Все дети пели песни на литовском, декламировали по-литовски. Воспитатели представляли и вели программу на литовском языке.
4: Вы детский сад, школа. Да. Школа, начальные классы, начальное образование от 1 по 4. В этом году формируете 2 первых класса. Насколько понимаю, особенность в том, что у вас есть немало детей со спецпотребностями. Верно?
0: Сегодня как бы не только, наверное, в нашем учреждении, но и все учреждения к этому пришли, о том, что интеграция детей

0: с спецпотребностями. Я так как бы не говорю особо, что они спец. Они просто особенные ребята, которым нужно найти подход, с которыми нужно научиться общаться. И все они совершенно разные. В нашем учреждении таких ребят 35. В классе в этом году будет по 3 ребенка. В первом 3 и во втором.
1: В прошлом году, вот насколько мы говорили, 6 в классе много?
0: 6 было много. Много, но, понимаете, ну, есть разные ребята, у них разные диагнозы. Кто-то в меру своей усидчивости, если это не поведенческие и какие-то вот нету помех для общего класса, учитель может работать, он прекрасно адаптируется в коллективе, этот ребенок, то я не считаю, что это проблема и как бы близкое общение.
1: Что это за особенности, чтобы все-таки понимали?
0: Ну, сейчас как бы они же ставят аутистические в основном. Дети проходят в Санторишках Редос-центр, и потом, конечно, наша главная власть – это ППТ, педагога-психологиня Дарниба, которая выдает соответствующие рекомендации, документы, на основании которых, если это большие спецпотребности, и этому ребенку еще самоуправление выделяет полставки на помощника. Если раньше это был помощник учителя, то сегодня это помощник ученика переименовали, потому что считают, что, ну, может, с одной стороны, и правильно, что он не должен помогать учителю, вот он помогает ученику. То есть он сидит на уроке вместе, он где-то что-то подсказывает, где-то помогает сконцентрировать внимание, там смотри туда или там как-то сюда, здесь следи. То есть зависимость очень-очень. Сегодня я поняла одну вещь, что все-таки энергетически должен подходить помощник учителя ребенку, поэтому они должны все равно друг друга, ну, принимать. Потому что основная масса сегодня, что ж это, помощник учить ученика, это технический персонал. Он может быть со школой, он может. Они зеленого понятия не имеют, как это. Это должен специалист быть рядом. Мы очень много уделяем внимания для развития вот этих, повышения квалификации этим тетям и дядям, которые у нас мужчина есть. Вот с прошлого года я очень довольна его работой. Он действительно нашел подход к ребенку, к такому, который, ну, не из легких, скажем так. Но вот есть общий тандем у нас, и он в этом году, этот мальчик у нас первоклассник.
1: То есть у вас помощниками ученика работают не из педагогического состава люди. Вот расскажите, как вообще удалось привлечь этих специалистов и кто они?
0: Они обычные люди, которые сегодня ищут работу. Это либо, допустим, приходит к нам на вакансию помощник воспитателя. То есть, ну, в прошлом это няня, которая моет посуду, кормит и так далее. А там то же самое. Там есть коэффициент, но важно 12 классов, что ты закончила. Вот.
1: Специфических каких-то знаний для помощника ученика не нужно?
0: Нет. Но мы, я говорю еще раз повторюсь, мы через вот в течение работы, очень жалко, конечно, когда бывает, ну вот, но сложная работа, очень сложная работа. Для того, чтобы как бы, если мы интегрируем, если мы хотим, чтобы он как-то вошел в колену, значит, надо и через коммуникацию, и через повышение, чтобы эти люди получили. Я, по мне, это педагог должен быть.
1: Сколько у вас сейчас таких помощников?
0: У меня таких помощников 8 в школе и 2 в детском саду. Потому что в детском саду дают только 0,25 ставки. Это 2 часа работы.
1: И вот, может, в течение дня только 2 часа?
0: Он обязан только 2 часа работать с конкретным ребенком, который имеет большие спецпотребности. Все-таки определенно проценты добавляются и воспитателям. Вот. Где-то ведется коммуникация с родителями, что, ну, не всем детям можно быть в шуме, потому что 15-20 детей, и вот все равно и ушки прикрывают и так далее. В зависимости, как ребенок себя чувствует. И на этом фоне мы коммуницируем с родителями и пытаемся объяснить. Так вот еще в этом месте тоже важно, насколько родители понимают проблему и насколько хотят действительно добра и условий нормальных развития для своего ребенка.
1: На что обращают внимание педагоги? Какие вот отклонения от нормы, на что стоит обратить?
0: Ну вот, допустим, на пальчиках, на ножке идет, на носочках ребенок не опускается на полную ступню, ушки закрывает, поздно начинает говорить. Есть все равно какие-то стандарты. Вот это тоже факт.

фактор такой. Ну и опять же поведенческие моменты, если чрезмерно активен, мы уже говорим, что гипер — это медицинский термин, не можем, слишком активен.

0: Потому что есть определенные вещи, которые приобретенные, они могут быть не с самого рождения, правда? А вот что-то где-то. Логопеды свою работу смотрят, психолог свою работу смотрит, социальные и спец тоже по своим уже направлениям. И потом уже после этого периода двухнедельного мы собираемся, опять же, обсуждаем практически каждый, если кто-то увидел как-то что-то на методических объединениях с педагогами, как с учителями, так и с воспитателями, говорим на эти темы, кто, если что-то, чего. Стараемся углубленно, но если мы ведем этот рукусису, где мы, значит, его нужно качественно делать. И поэтому, знаете, на сегодняшний день, ну, очень грустно, что приходят дети, становятся в очереди. Мы их взять не можем, потому что своих достаточно. А сделать спецкласс, ну, тоже не вариант, потому что почему дискриминировать остальных всех нужно за счет того, что учебный процесс – это первое дело, за которое мы отвечаем.
1: Почему именно было для вас важно вот именно два класса открывать? И что касается детей со спецпотребностями?
0: Наша просьба была в открытии двух классов. Первая, основная, так как у нас идет своих две подготовительные группы, и в этих подготовительных, ну, грубо было по 20 детей, и в общей сложности было 9 детей с большими спецпотребностями. В один класс как их посадить? Во-первых, они по приему, они имеют приоритет. Они дополнительные баллы получают из-за того, что у них есть документы из педагога психологической службы. И поэтому, ну, невозможно. Ну, а как сказать этому ребенку, которого мы уже адаптировали, который привык к этим людям, к своим педагогам, который есть помощник толковый, и работа действительно налажена, и мы видим, что есть даже улучшения, родители довольны. Почему их надо оставлять за бортом, если есть возможность открыть два первых класса и распределить? Ну вот в этом году, спасибо мэрии нашей, нам вот такую возможность дали открыть и принять этих деток, потому что, ну, в большую школу они потеряются.
1: Говорила руководитель Вильнюсского детского сада школы Сулути Анжелика Вершила. Компания «Вильнюс Виншасистранспорта» сообщает, что с сентября общественный транспорт в столице будет ходить чаще, а ежедневно на маршруты будут выходить более 600 автобусов и троллейбусов, на 100 больше, чем сейчас. Директор «Вильнюс Виншасистранспорта» Сигнас Дегутис говорит, что прогнозировавшегося транспортного кризиса удалось избежать. Часть автобусов взяли в аренду, часть отремонтировали. Глава муниципального предприятия «Юдолар» Талья Вулития Сташкявични отмечает, что этой осенью ожидается увеличение пассажиропотока, поэтому транспорт будет чаще ходить в спальные районы. В будние дни общественным транспортом Вильнюса пользуются около 250 тысяч человек. Министр социальной защиты и труда говорит, что социальные услуги для пожилых людей планируется предоставлять по принципу одного окна. По словам Ингиру Генене, после внедрения такой системы пожилым людям не придется обращаться в разные учреждения, а потребность в социальной помощи и уходе будет оцениваться комплексно. В сентябре планируется провести публичные консультации по внедрению принципа одного окна с самоуправлениями, поставщиками услуг и неправительственными организациями. Свадбанк не меняет прогноз роста экономики Литвы на этот и следующий год. По оценке банка, в этом году экономика страны вырастет на 3%, а в следующем году из-за ослабления потребления рост замедлится до 2,3%. Свадбанк отмечает, что в этом году темпы роста литовской экономики остаются одними из самых высоких в Евросоюзе. При этом банк повысил прогноз средней инфляции на этот и следующий год. Ожидается, что в этом году она составит 5,3%, а в следующем году 2,8%. В Москве приземлился самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17 Globemaster 3. По данным Flight Radar 24, в воскресенье он прибыл в Ригу, а предыдущим пунктом вылета указан штат Мэриленд, где расположена база американских ВВС. Пока неизвестно, с какой целью самолет прибыл в Москву. Boeing C-17 Globemaster 3 – тяжелый военно-транспортный самолет, используемый ВВС США для перевозки военнослужащих, техники и грузов на большие расстояния. И о погоде. В ближайшую ночь в Литве будет малооблачно. Вероятность дождя небольшая, местами туман. Ветер слабый, температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На Курской косе до 14 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременный дождь. Ветер северных направлений 4-9 метров в секунду. Воздух прогреется до 17-22 градусов. В Вильнюсе вероятность дождя небольшая. Ночью ожидается туман. Температура ночью 8-10 градусов. Днем 19-21 градус тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы найдете на русской странице сайта ЛРТ-ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Ауксо Амжос». Сейчас 16.